0: слушаете Радио Р.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р» на волне хорошего настроения.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: «Радио Р». Всегда на волне.

0: Дамы и господа, доброе утро! 12 октября на календарях.
1: Волнительно. Середина октября почти уже.
0: О-о-о, время летит. Как летит наша программа сегодня утром?
1: На крыльях любви. Вот это вот. Помнишь? Могли бы сыграть, но нет.

0: Доброго утра желает вам Киндер Зукас и Эвелина Никонорова. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Мы с Эвелиной, значит, просыпаемся, и у нас традиционно. Значит, я утро начинаю, производя кофе вот здесь вот из баночки. Просто да. 2 ложки черного кофе.
2: 2 ложки кипяток.
1: И кипяточек вот так вот заварил, как будто оно там подтягивается, ты пьешь. Не какой-то там декор, знаешь, кофейный. Я даже не знаю, не выдумал слово. Еще утро, да. Мозги не совсем работают. Эвелинка приходит, покупая в киоске.
2: В киоске, да, скандинавские авиалинии, хотел сказать, поддерживаю, но нет, скандинавские кофейни не поддерживаю.
1: Вот.
2: Да.
1: И, собственно говоря, приходят, и вот мы сидим, попиваем утром кофе. Мы пьем с кофеином.
2: С кофеином, да, абсолютно. Я ни разу даже и не пробовала без кофеина.
1: Вот, несмотря на то, что вы скажете, как она беременна и кофе пьет, врач разрешил. Все, можно пить. Если не надо отказываться радикально от того, что.
2: Слушайте, когда у вас пониженное давление, чуть-чуть можно больше.
1: Вот, даже чуть больше можно разрешать. Тем временем.
2: Опять-таки, с показанием врача. Мне врач разрешил, да. И сказал, без проблем, Никаноровна. Я и без проблем, но вы в своем случае обязательно проконсультируйтесь.
1: Да, всегда консультируйтесь с врачом при каких-то там вот странных показателях. Ну, если вдруг показывает, что вам что-то удивляет, вы что-то хотите, лучше проконсультироваться с врачом.
2: Да.
1: У нас вот в ближайшее время, не знаю, на этой или на следующей неделе, начнется серия интервью с врачами, где мы общаемся, из Вильнюсской районной поликлиники. И мы уже записываем эти интервью. Ну, собственно, поэтому мы очень много знаем, и как будто мы сейчас могли бы блеснуть этой эрудицией.
2: Но не будем. Переходим к исследованию.
1: Да, исследование. Кофе без кофеина может улучшать память, говорят они.
2: Так.
1: Ученые из Ирландии, конечно же, обнаружили, что кофе без кофеина может положительно влиять на память. Правда, 31 человек всего участвовали в эксперименте, и, может, им пришлось от пива отказаться. Тут это тоже не рассказывается. Да. После 2 недель без кофе добровольцы в течение 3 недель пили либо обычный кофе, либо декаф 4 раза в день.
2: Угу.
1: У обеих групп снизился стресс, подавленность и импульсивность, однако улучшение памяти заметили только тех, кто пил кофе без кофеина. У тех даже память стала чуточку лучше работать. И пришли... Но ты не доверяешь.
2: Я скептик, абсолютно.
1: Ты не доверяешь ирландским ученым.
2: Не, ирландским, может, и доверяю, но проверяю, знаете. Вот они сколько это исследование делали?
1: Две недели,
2: 31 человек. И сразу же уже поставили, что вот кофе без кофеина там. Слушайте, какое-то шарлатанство научное.
1: Нам все равно, пьете вы кофе без кофеина. Может быть, вы кофе обычный пьете, может, вы чай предпочитаете.
2: Может, матча.
1: Совершенно верно. Матча, баскетбольная матча. Баскетбольная матча знаменитая. Вот.
2: Матча, пилатес и что там еще модно сейчас?
1: Зумба.
2: И снапчат.
1: Вот именно. Может быть, вы этим пользуетесь?
2: С самого утра вместо чистки зубов. Мы откуда знаем.
1: Вполне вероятно. Поэтому тут смотрим, говорю, по всем медицинским показателям всегда консультируйтесь с врачами.
2: Угу.
1: Ну, то есть это очень важно. По всем остальным вопросам поступайте так, как считаете нужных в рамках законодательства, конечно, Литовской Республики.
2: Это вот тоже важно. Хотите чай сегодня утром? Пейте чай.
1: Законом не запрещено.
2: Да, кофе тоже разрешено.
1: Ну, вроде бы, да, пока
2: никто не запрещал.
1: Не запрещал.
2: Кателинас там не высказался,
1: да? Ну мог бы министр какой-то высказаться.
2: Ой, кстати, про министров, раз уже такая... Янка пошла разговорная. Слушайте, я тут начала листать наших министров. Я вроде как их всех читаю в новостях. И всегда забываю, как они там выглядят. Они там все. Они, с учетом того, что 3 раза менялся кабинет министров, так я уже, знаете, и поповине одну запомнила только. Вот. А тут я начала смотреть. Вы знали, сколько нашим министрам лет? Одному 31, другому 35. Все, молодежь.
1: Ну, ты посмотри, сколько Лукасу Альсису. Вот посмотри.
2: Лукас Альсис?
1: Это министр культуры, который в очочках.
2: Так он... Так.
1: Ну, Лукас.
2: Мне просто... сразу же Лукаш телефон исправил.
1: Конечно. Лукаш Альсис.
2: Лукасу Альсису у нас.
1: Ну,
2: 95-го года тоже так же, как и министру внутренних дел наших.
1: Да.
2: Все молодые.
1: Ну, молодые, понимаете. Вот так и живем.
2: Да, а Минде Синкевичусу.
1: Чуть младше меня.
2: 42 годика.
1: Ну, вот, чуть младше меня.
2: Ну, вот, пожалуйста.
1: Вот, понимаешь, вот сидел бы на моем месте Миндуга Синкевичус, и ты бы с ним чехвостила меня.
2: представляешь?
1: За предмет.
2: Ой, мечта.
1: Конечно. Вот, тем временем...
2: А я бы тебя чехвостила. А тебя есть за что? Ты еще не в политике, а тебя уже есть чехвостик.
1: Представляю. Ух! Хорошо. Будет еще у тебя время на этой неделе почехвостить меня. Мы пока отправляемся в мир музыки, а потом гороскопов.
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Дамы и господа, у нас гороскопы на 12 октября, на понедельник. Давайте пройдемся по знакам зодиака. Овны. День может оказаться непростым из-за неосторожных слов, сказанных ранее. Будьте готовы спокойно объяснить, что вы действительно имели в виду.
2: Что ты имела в виду? Еще я толком не запомнил твоего лица, но мы прости. Но мы поехали, купили два каких-то кальца. Тельцы, сегодня окружающие могут серьезно испытывать ваше терпение. Постарайтесь не поддаваться раздражению и по возможности избегайте неприятного общения.
1: Близнецы, мелкие, но срочные проблемы потребуют быстрых действий. Не торопитесь слишком сильно, спешка может увести вас совсем не туда.
2: Раки, сегодня окружающие будут удивительно уступчивы. Не ищите подвоха, а пользуйтесь моментом, пока обстоятельства складываются в вашу пользу.
0: Наши гороскопы.
1: Любые сегодня за независимость и принципиальность, возможно, придется чем-то заплатить. Не показывайте сожаления и уверенно придерживайтесь выбранной позиции.
2: Девы, сегодня можно открыто говорить то, что вы думаете. Искренность не должна привести к серьезным последствиям. Но о такте все же забывать не стоит.
1: Весы, сегодня кто-то может попытаться над вами подшутить. Не принимайте это близко к сердцу. Спокойная реакция быстро лишит шутников интереса.
2: Скорпионы, излишнее любопытство сегодня может привести к неловкой ситуации. Даже с хорошими намерениями лучше не вмешиваться в чужие дела.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, вам может показаться, что всю работу приходится делать в одиночку. Подумайте, действительно ли остальные бездействуют, или вы просто взяли на себя слишком много.
2: Козероги, сегодня лучше немного сократить общение, особенно с родственниками. Лишние разговоры могут легко перерасти в ненужные споры.
1: Водолеи, сегодня окружающие будут особенно доверять вашим словам. Пользуйтесь этим ответственно и не обещайте того, чего не сможете выполнить.
2: И рыбы, не позволяйте сегодня уговаривать себя на сомнительные обязательства. Лучше твердо отказаться сразу, чем потом сожалеть о своем согласии.
1: Это были предсказания и гороскопы на сегодняшний день. Далее же у нас по плану...
2: Детская рубрика.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
3: Радио. Твое.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Детская рубрика.
1: Понедельник, детская рубрика 05-2305-005. Жду ваших звонков. Давайте будем общаться. Я вот вижу некоторые имена. У нас тут Гинтерес записывает иногда некоторых звонящих. Все на букву А. Все вот как по списку пошли. Итак, поехали. Давайте с вами болтать, давайте обсуждать выходные и, конечно, планы на будущее. Доброе утро. Как вас зовут?
2: Адриана.
1: Адриана, очень приятно. Адриана, в какую школу ходите, в какой класс?
2: Софья Ковалевская, 4-Б класс.
1: 4-Б. Ну что, Адриана, рассказывайте, как прошли ваши выходные?
2: Хорошо.
1: Чем занимались?
2: Была на теннисе и у бабушки.
1: На теннисе и у бабушки. Где больше понравилось, на теннисе, на тренировке или у бабушки?
2: На теннисе.
1: Так, расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь теннисом?
2: Я не считала.
1: Вы не помните, да, когда уж там пошли? Mm-hmm. 1000 лет в обед. Хорошо, так, соревнования были уже по теннису?
2: Нет.
1: Нет, а будут?
2: Пока что еще неизвестно.
1: Хорошо, тогда, Адриана, помогите мне вот развеять этот миф. Я вот в теннис пробовала играть один раз, поняла, что не мое. Мне больше нравится там сквош, бадминтон. Не страшно мячиком вот по лбу получить?
2: Нет, только если внимательно смотреть, то не получишь.
1: А, то есть надо быть внимательным во время тенниса.
2: Да.
1: Так, я поняла вас. Хорошо, а расскажите, вот там какой-то счет особенный в теннисе, да? Там же нету такого 1-1, 3-3, 3-5, да? Там все как-то идет по-особенному. Расскажите, как там?
2: Там сначала ты тренируешься играть, а потом под так. Конец мы уже играем 2 на 2.
1: 2 на 2. Так, как вам сложнее играть, 2 на 2 или поодиночке? Когда вы вот одна на поле против соперника. Или в дуэте лучше?
2: В дуэте лучше.
1: Безопаснее, да?
2: Угу.
1: Есть вероятность, что и не к вам мяч прилетит, и тогда взятки гладкие, как говорится. Принято, Адриана, круто. Спасибо, что нас посвятили этим понедельничным утром в мир тенниса. Кому ваш привет этим утром?
2: Вам, маме, папе и всему миру.
1: Ой, спасибо огромное, а вам побед побольше. И чтоб повнимательнее, да, чтоб мяч нам не прилетел. Адриана, я уверена, вы красотка, нам вот этих синяков не надо, правильно?
2: Угу.
1: Все, прекрасного вам дня. Вот, дорогие друзья, про теннис немножечко. Угу. Вот такая у нас детская рубрика. Едем дальше. Доброе утро, как вас зовут?
3: Глеб.
1: Глеб, очень приятно. Глеб, как дела, как настроение?
3: Хорошо.
1: Глеб, рассказывайте, в какую школу ходите и в какой класс?
3: В Вильнюс Александра Пушкина, в 6А.
1: 6А, так. Ну, рассказывайте, Глеб, 6 класс, это уже мощно. Это вы уже, получается, 2-й год подряд ходите по учителям, уроки все прибавляются и прибавляются. Какой ваш любимый предмет в школе?
3: Рисование.
1: Угу.
3: И физкультура.
1: Ну, вы творческие и спортивные, правильно, Глеб?
3: Да.
1: А вот добавилась география в 6 классе. Как, нравится?
3: Ну, хорошо.
1: Хорошо оценим. На 7-8, да, вот так вот. Такая оценка была бы у этого предмета.
3: Да.
1: А вот говоря про географию, Глеб, куда бы вам хотелось отправиться? Вот в путешествие, вместо уроков. Вот сегодня, вот сейчас звонит вам Вильнюсский аэропорт и говорит: Глеб, собирайтесь, готовы вас отправить в любое путешествие на планете. Куда бы вы полетели?
3: В Америку.
1: В Америку. Так, кого бы с собой взяли в Америку?
3: Родителей.
1: Так, а как вам кажется, вот кто бы отвечал бы за все? Кто самый ответственный у вас в семье? Вы, Глеб, или кто-то из родителей?
3: Папа
1: бы, да, с документами бы по аэропортам всем носился бы, со всеми на английском говорил, правильно?
3: Да.
1: Мама была бы красивая. Правильно? А вы бы за юмор, Глеб, отвечали?
2: Да.
1: Да, все. На все да. Ну вот прекрасный человек, на все соглашается. Да, да, да. Главное, чтобы Вильнюсский аэропорт с вами связался теперь, Глеб. Глеб, ладно, не мучаю вас вопросами. Кому ваш привет этим утром?
2: Маме, папе, брату, всей школе.
1: И все. Так принято. Глеб, вам же прекрасной школьной трудовой недели. Спасибо, что позвонили. Ну что ж, дорогие друзья, вот в Америку бы отправился молодой человек с семьей. Ну а что, я бы тоже отправилась, если бы вот так вот оп, и предложили бы путевку. Итак, едем дальше. Так, выбираю. Барабан кручу. Доброе утро! Доброе утро. Как зовут вас?
4: Меня зовут Даниил.
1: Даниил, замечательно. Даниил, вот у меня высветилось, вы у нас генерал сладостей. Все так верно? Все так и есть?
4: Да.
1: Да. Даниил, напоминайте, в какую школу ходите и в какой класс?
4: Я хожу в Таврал, прогимназия, 5-й класс.
1: 5-й класс. Ну, рассказывайте, как там в 5-м классе?
4: Нормально.
1: Не тяжело?
4: Иногда.
1: Иногда. А что вот самое тяжелое в 5-м классе?
4: Наверное, математика.
1: А вот то, что учителя меняются один за другим, это нормально?
4: Да.
1: Ко всем привыкли уже?
4: Да.
1: Так, с математикой проблемы. Проблема, потому что непонятно там все? Или потому что времени побольше нужно было бы?
4: Ну, довольно понятно, но иногда бывает сложно.
1: А, сложно. Так, а вам кто-нибудь помогает, Даниил? С математикой?
4: Нет.
1: Вы все сами?
4: Да.
1: Так, ну, у меня, раз вы наш генерал сладости, у меня к вам только одно предложение. Перекладывайте на математику все любимые свои конфеты. И считайте конфеты тогда. Может быть, получится. Что вы сейчас вот проходите? Дроби?
4: Нет, там... Не помню.
1: А, ну вы не помните. Ну, вы не зацикливайтесь, правильно? Не заморачивайтесь. Вот будет математика, тогда и подумайте, правильно?
4: Угу.
1: Угу. Так, а любимый предмет ваш какой?
4: Физра.
1: Физра. Так, что делаете на физре?
4: Делаем, что хотим.
1: А, вот, а нет у вас там нормативов? Потому что в моем 5-м классе нас там заставляют.
4: Есть.
1: Есть? Вы все
4: иногда,
1: сдали?
4: Иногда.
1: А вы все сдали? Да. А вот, ну, круто. Самый быстрый в классе, Даниил?
4: Не знаю.
1: Ну, вы узнаете. Я желаю вам быть самым быстрым в классе. Договорились?
4: Хорошо.
1: Вы же генерал. Вы должны быть первым везде. Там уже по сладостям, не по сладостям, это не столь важно. Главное, что вы генерал. Итак, Даниил, кому ваши приветы этим утром?
4: Всему миру.
1: Всему миру. Класс, все принято. А лучшая сладость этого дня, Даниил?
4: Торт.
1: Торт. Все, всем привет и каждому по торту, правильно?
4: Да.
1: Ох, мечта, Даниил. Хочу, чтобы вы стали, ну, министром каким-нибудь, чтобы каждый день в понедельник всем торт. Ой, Даниил, прекрасного вам дня. Спасибо, что позвонили. Вот, дорогие друзья, так... Если кто-то сегодня хотел кусочек тортика, Даниил нам разрешил. Он у нас генерал сладости детской рубрики, мне кажется, с прошлого, либо даже с позапрошлого года. Поэтому погоны держатся крепко, а его указы стоит выполнять. Касается как детей, так и взрослых. Детская же рубрика заканчивается на сегодня, но вы не переживайте, все записи детской рубрики можно найти на нашем сайте radio.r.lt. Ну а мы же едем дальше. У нас Валентин Стрыкало «Наше лето».
0: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное. Министерство внутренних дел Литвы предлагает с февраля 27 года разрешить использовать только номера, выданные регитра. Сейчас некоторые водители заказывают дубликаты у частных компаний, но такие таблички могут не соответствовать требованиям. Министерство считает, что это затрудняет контроль на дорогах и повышает риск подделок. В 2025 году регитра выдала более 17 тысяч дубликатов номеров. Между тем, депутат Сейма Витаутас Кернагис предлагает запретить использование и копирование голоса человека без его согласия, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Сегодня технологии позволяют создавать такой голос, что слушателю трудно отличить его от настоящего, отметил политик. Законопроект признан защитить людей от мошенничества, поддельных записей и незаконного использования голоса в рекламе. Для пародии и сатиры предусмотрены исключения, если они не вводят людей в заблуждение. Новые правила предлагают ввести с мая следующего года. По данным опроса «Baltijos Tyrimai», среди мэров трех крупнейших городов Литвы самые высокие оценки получил мэр Каунаса Висвальдас Матиошайтис. Его работу положительно оценили 52% опрошенных. Следом идет мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас, у него 49%, и мэр Клайпеды Арвидас Вайткус, у него 46%. В целом, работой мэров в своих самоуправлений довольны 67% опрошенных жителей страны, недовольны 22%. Опросы проводились с 20 по 31 августа, и в нем участвовали более 1000 жителей Литвы. В ночь с 24 на 25 октября Литва перейдет на зимнее время. В 4 часа утра стрелки часов переведут на час назад, поэтому жители смогут поспать на час дольше. В этом году перевод часов состоится раньше, чем в последние несколько лет. Между тем, в Евросоюзе продолжают обсуждать отмену сезонного времени. Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас призвал страны Балтийского региона совместно добиваться отказа от перевода часов, однако окончательное решение на уровне ЕС пока нет. О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабый, переменных направлений. Днем температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Доброго утра всем тем, кто встречает этот день вместе с программой «Соль и перец». Я Эвелина Никонорова, в студии в гордом одиночестве и готова вам рассказать, что же тут у нас случилось, приключилось. Значит, после гороскопов наш бурерожденный Гинтера Сантанос решил, что он устал, и он уходит. У мальчишки поднялась температура, появилась вот эта мощная мужская, наконец-таки, хрипотца, казалось бы. Но нет, это не возраст, это не мужество, это простуда. Поэтому было принято решение отправить его домой в надежде на то, что за пару дней он восстановится. Я же, в свою очередь, призываю вас беречь себя. Сегодня утром было 6 градусов, по ощущению 3. Поэтому, ну, дорогие друзья, никаких уже голых пупков, голых шей не приветствуем. Все, осень на дворе, листья падают, дожди идут, поэтому мы с вами должны утепляться. Знаете, где теплее всего? Ну, конечно. Пойду по шаблону. Потом, а кто мне запретит? Вообще, беременным женщинам ничего никто не запрещает и никто ничего не отказывает. Пойду по шаблонам радийных эфиров. Теплее всего вместе с Радио Р. Поэтому продолжаем наш эфир вместе. Далее музыка.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Keturias dienas vairuoji Mersą. Keturios laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: NTSL. Nemokamas nekilnojamo turto portalas.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Уж не знаю, как вы, но я зачастую поддаюсь ностальгии, что вот, когда я была студенткой, когда я была школьницей, так все было беззаботно и легко и понятно. Тогда, конечно, то время абсолютно не ценилось, и казалось, что каждая беда на нашем юношеском пути – это что-то грандиозное. Сейчас, конечно, по сравнению со взрослой жизнью ну и что, что не принес домашнюю работу? Ну и можно выкрутиться, можно договориться. Так вот, если вдруг ностальгия вас съедает изнутри, и вы не знаете, как ее уже утихомирить, для вас Вильнюсский университет придумал акцию. Значит, с сегодняшнего числа, с 12 по 16 октября, всю эту неделю, Вильнюсский университет проведет программу «Студент на один день». Школьники, а также и все желающие смогут выбрать из более чем 500 лекций, семинаров и других занятий на 15 факультетах в Вильнюсе, Каунасе и Щауляе. Как это работает? Вы заполняете регистрацию и приходите в назначенный день, в назначенное время на лекции, ощущая себя как студент. Перед этим, разумеется, можно купить себе какой-нибудь наряд. Потому что, ну, да, никто не отменял, знаете. Первый раз, первый класс. Все новое, все красивое, банты на голове. Тогда можно купить себе какую-нибудь канцелярию. Знаю, что и среди взрослых есть такие вот, которые блокнотики любят покупать, ручки всякие, вот карандашики, чтобы вот все по цветам. Можно вот так. А можно, например, еще и в термокружку с собой взять кофе. Я думаю, Вильнюсский университет такое не запрещает. И прийти, сесть и прослушать ту или иную интересную лекцию. Вы вот, допустим, всегда мечтали быть психологом, но пошли на юриста. Так вот, прекрасная возможность. Оп, нашли лекцию по психологии, записались и сходили. Почему бы и нет? Отмечу, что все мероприятия проходят и на литовском, и на английском языке. Поэтому, если вдруг переживаете, дорогие иностранцы, что на литовском не поймете, идите на английский, тоже интересно должно быть. Вся подробная информация на сайте Вильнюсского университета. Я бы, конечно, хотела бы попробовать. Но, к сожалению, школы такого не делают. Я вот относительно школы или университет все равно всегда всем сердцем буду выбирать свою школу, потому что это было лучшее время. Если у вас не удастся на этой неделе отправиться в Вильнюсский университет, просто устройте себе на работе, в конце-то концов, вот этот день ностальгии. А помните, вот в школе, а вот у меня в школе. Повспоминайте, я уверена, было классно. На
0: радио Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: «Соль и перец».
1: Утреннее шоу «Соль и перец».
2: Ну что ж, дорогие мои утренние юные путешественники, будем с вами говорить про приключения, а точнее анализировать наш с вами путешественнический сезон. Значит, Great ELT, платформа билетов, выкатила топ самых-самых популярных направлений среди жителей Литвы этого года. Итак, самым популярным направлением является Туманный Альбион, а именно столица Великобритании. Лондон is the capital of Great Britain. Также в десятку вошли Осло, Рим, Анталия, Милан, Венеция, Стокгольм, Копенгаген, Малага и Вена. Популярность Лондона объясняют многочисленными литовскими диаспорами, а также деловыми связями. В Италию же люди ездят просто ради разнообразия отдыха. Согласно отдельным исследованиям, также в Италию в этом году планировали 18% всех авиапутешествий по Литве. Ну, то есть Италия и Великобритания у нас в топах. Хотя, казалось, мне всегда была number one и остается, конечно же, Турция. Вот, кстати, я вот, у меня границы смыты, не то чтобы я там, знаете, такой заядлый путешественник, у меня на год 3-4 вперед забронирован отель в Турции. Я вот не понимаю, когда там сезон Турции заканчивается и Египет начинается. Вы, если знаете, черканите нам. Где это можно сделать? Конечно же, в телеграм-канале «Соль и перец». Не забываем подписываться. Для нас это очень и очень важно. Кроме того, говоря про путешествия, отмечу, что с 10 ноября пассажиры авиакомпании Ryanair, это лоукост, для них изменения. Значит так, Ryanair будет закрывать стойку регистрации приема багажа за час до вылета. Не за 40 минут, как было, а за час. Да, то есть на 20 минут раньше. Поэтому опоздуны, уж простите за такое некорректное слово в эфире, но тем не менее, будьте бдительны, не успевайте сдать багаж, можете и самолет таким образом пропустить. Поэтому все делайте вовремя. А вообще, вот вы из каких людей? Которые за 3 часа в аэропорту берут кофе, сидят и бдят? Или вы вот из этих, которые с горящими глазами врываются в аэропорт? Что? Куда? Зачем? Где мой паспорт? Люба, чемодан? Желаю, чтобы у вас никаких стрессов во время путешествий не было. И поэтому, при возможности, пожалуйста. Ну, не опаздываем, да? И сегодня тоже понедельник с опозданий. Начинать не галима.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра. В эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное. Председатель партии Вардан Литвос Виргинию Синкевичус заявил, что не понимает, почему правительство планирует дефицит бюджета на 2027 год в размере 3,8% ВВП при допустимых в ЕС 3%. Для этого должны быть очень-очень веские причины, подчеркнул он. По словам политика, Литве могут грозить санкционные процедуры Еврокомиссии, снижение кредитного рейтинга и подорожание займов. Напомню, что при этом Синкевичус поддерживает выделение 5% ВВП на оборону. В пятницу вечером на проспекте Саванорю в столице во время конфликта застрелили мужчину 1981 года рождения. По предварительным данным, подозреваемый пытался защититься и потребовал от мужчины отойти. Тот не отреагировал даже на предупредительный выстрел в землю, после чего подозреваемый выстрелил в него. Полиция подтвердила, что оружие было легальным, подозреваемого задержали на месте. По неофициальным данным, ранее он работал в полиции. Между тем, в субботу на улице Сейну пьяный мужчина вместе с сообщником избил двух человек, а затем направил пневматический пистолет для страйкбола на прибывших полицейских и прохожих. Подозреваемого также задержали. Позже на улице Соленинку во время конфликта другой мужчина выстрелил из газового оружия в человека. Пострадавшему оказали помощь в больнице и отпустили домой. Стрелявшего также задержали. По всем случаям начаты расследования. В ночь с 24 на 25 октября Литва перейдет на зимнее время. В 4 часа утра стрелки часов переведут на час назад, поэтому жители смогут поспать на час дольше. В этом году перевод часов состоится раньше, чем в последние несколько лет. Между тем, в Евросоюзе продолжают обсуждать отмену сезонного времени. Министр транспорта Литвы, например, Юрис Томинскас, призвал страны Балтийского региона совместно добиваться отказа от перевода часов. Однако окончательного решения на уровне ЕС пока нет. О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабый, переменных направлений. Днем температура воздуха до 13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitome nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Legenda europeiskai popmuzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Token. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
4: Радио Р.
7: Знаешь...

0: утреннее шоу «Соль и перец».
1: Новая неделя, новые песни в эфире «Радио Р». Так, пристегнитесь. Сейчас будет лирика покрывать вашу кожу мурашками, потому что в эфире новая песня от Эмина и Розы Заргели. Называется «Кружева». Дуэт состоялся в Баку летом на фестивале 26-го года. И там, конечно, ребята всех покорили. Поэтому было принято решение песню записать, клип снять и всех порадовать. Эмин остался очень доволен результатом. Как он говорит, получилось именно то настроение, которое хотелось передать этой песне. Я только что песню эту послушала и могу сказать, ну класс, для понедельника самое то. Чтоб не нервничать, чтоб все проблемы отпускать. Может быть, что-то сегодня будет не работать, что-то не получаться. Но вот эта мелодия, которую ребята придумали, вау, просто что-то невероятное. Как признается Эмин, я вообще дуэты делаю только с теми артистами, с кем дружу и хорошо общаюсь. Не имею подходящей песни, глупо записывать дуэт, так как он не станет хитом. Кроме того, Эмин отмечает, что все его песни, конечно же, о любви. Я редко пишу о жизни, зато о любви у меня хорошо получается. Вот сейчас перед вами выступит отличник Эмин, которому мы с вами должны будем поставить оценку, хорошо ли получилась у него эта песня «Кружева» или нехорошо. Вы спросите, так а где же дневник этого Эмина? А дневник Эмина находится на нашем сайте radio.r.lt. Там в подразделе «Топ-20» «Шишловский топ», а далее наши музыкальные новинки. И за них вы можете голосовать. Нам это, кстати, очень и очень важно. Таким образом, вы можете влиять на наш эфир и подбирать нам самые лучшие, на ваш взгляд, песни. Итак, дорогие друзья, все вроде бы как сказала. Эмина к доске поставила. Сейчас будем с вами слушать. Эмин, Роза, «Кружева».
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius.
0: Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Kur darbo saugos dokumentai?
5: E-Nova LT.
4: O mokymai?
5: E-Nova LT.
4: Instrukcijos?
5: Irgi E-Nova LT.
4: Tai ko anksčiau nesakėjai?
5: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
6: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
7: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября. Вильнюс. Польский дом. 18 октября. Клайпеда. Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
8: Радио РФ.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, понедельник не бездельник, поэтому будем обращаться с вами к актуальным темам. Значит, депутат Сейма Витаутас Скиарнагис предлагает запретить использование и копирование голоса человека без его согласия, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Как отметил политик, сегодня технологии позволяют создать такой голос, что слушателю трудно отличить его от настоящего. Законопроект призван защищать людей от мошенничества, поддельных записей и незаконного использования голоса в рекламе, а также в кино, музыке и так далее и тому подобное. Для пародий и сатиры, как отмечает Скиарнагис, он там выделил и предусмотрел исключения. Если новые правила все-таки введут, то они вступят в силу с мая следующего года. Я, как человек, чей инструмент голос, поддерживаю данную инициативу. Потому что мне вот не особо бы хотелось, знаете ли, чтобы что-то моим голосом рекламировали. Ладно, там, допустим, сельдерей или авокадо. Но с другой стороны, если это там какие-то запрещенные штуки, ну, моим-то голосом, я прошу прощения, не позволю. Поэтому инициатива, как мне кажется, классная. Тем более, что искусственный интеллект наступает нам на пятки, ну и не хотелось бы, знаете, услышать вот мой столь прекрасный, в кавычках, голос, где-то идя по улице, да? А тут такая оп, и Никанорова АИ говорит вам «Hello!» Да? Ну, как будто бы не было бы, мне кажется, у машины той интонации. А могут ли машины и искусственный интеллект за нами повторять или делать то же самое, а может быть и лучше? Вы узнаете, если будете слушать мой подкаст «На связи с будущим». Туда я зову специалистов своего дела, трудоголиков, работяг, которые рассказывают мне, как они в своих профессиях справляются с искусственным интеллектом. Интегрируют его, игнорируют или отрицают, выгоняют и говорят: никаких компьютеров, никаких смартфонов, только бумага и карандаш. Вот, допустим, если кого интересовало, я знаю, мою маму интересовало, она не моя фанатка, скорее Гинтраса, поэтому не всегда следит за моими работами, так вот рассказываю. В прошлом выпуске, который выходил в четверг подкаста «На связи с будущим», у меня был Эдвардас Гришинас. Диетолог, харизматичный, симпатичный мужчина, который рассказывает обо всем на свете. Полезна ли манка? Можно ли есть чипсы? Что же там такое этот Озимпик и уколы? В общем, все-все-все на свете с ним обсудили, и получился самый большой выпуск этого сезона. Если вам интересно, обязательно переходите, допустим, на наш сайт radio.r.lt, там есть все ссылки, явки и пароли. В нашем телеграм-канале также есть вся доступная информация. Ну, конечно, в Spotify ищите «На связи с будущим». Все узнаете, будете прошарены, как говорится, и будете разбираться. Скиарнагиса в данном случае, его законопроект я поддерживаю, а почему бы и нет? Вообще, представляете, я такая, я вообще-то голос запатентовала. Ой, говорю и сама не верю. Что ж, едем дальше. У нас новый выбор, выбор песен. Ох, волнительно. Ох, вы просили, и мы сделали. Поэтому пристегнитесь.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: Итак, правильно сказал мужчина, озвучил голос. Номер, все как надо. Вы знаете наш номер 052-305-005. С сегодняшнего дня в нашем эфире начинается то, что ждали многие. Наконец-то битва песен группы «Иванушки Интернешнл». И видишь, что звонки сразу же полились. Ох, ребята, будет хорошо. Все три недели будем выбирать одну из лучших песен этой легендарной группы. И сегодня на выбор, как мне кажется, два их бестселлера. Итак, поехали. Первый трек «Реви, реви». А ты

0: Волнительно, волнительно и очень-очень радостно. Итак, поехали. 05-2-305-005. Давайте голосовать. Доброе утро, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Юлита.
0: Юлита, ну что, Юлита, фанаткой группы Иванушки Интернешнл?
1: Ну, я прям не скажу, что фанатка-фанатка, но нравятся эти песни мне с детства и до сих пор.
0: Итак, тогда давайте голосовать, Юлита. Тополиный пух или Реви-Реви?
1: Тополиный пух.
0: Тополиный пух. Принято. 1-0, Юлита. Спасибо, что позвонили. Надеюсь, спасибо. Дальше будем продолжать с вами выбирать. Итак, едем дальше. Кручу, верчу. Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро, Ольга.
0: Оль, очень приятно. Ольга, являетесь ли вы фанаткой группы Иванушки Интернешнл?
2: Ну, то же самое, как предыдущая слушательница. Не так сказать, что фанатка-фанатка, но некоторые песни нравятся.
0: Ну
2: да.
0: Вот, а если ночью разбудить, напоете?
2: Тополиный пух, да.
0: Принято. За какую песню голосуем?
2: Вот за тополиный пух.
0: За тополиный пух. Принято, Оль. Спасибо вам огромное. Чудесного вам дня. Ребята, нам звонит Испания. Пробуем? А что не попробовать? Конечно, пробуем. Доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе утро. Аудрюс.
0: Аудрюс, это правда, что вы нам из Испании звоните?
3: Да, да.
0: Да? Из какого города, Аудрюс?
3: Да, я живу рядом в Валенсии, Кандея.
0: О, и как погода там?
3: Нормально, нормально, 24-26 днем.
0: И солнце светит, да?
3: Да.
0: Ну так, Аудрюс, присылайте нам тоже солнце, а то у нас пасмурно и 6 градусов.
3: Знаю, знаю.
0: Почтой, почтоматом буду ждать, договорились? Итак, за какую, Аудрюс, вы песню? За тополиный пух или за реви-реви?
3: О, за тополиный пух.
0: За тополиный пух. Принято, Аудрюс. Спасибо вам. Ола, как говорят у вас там соседи. Прекрасного вам дня. Вот из Испании у нас есть голоса, а вы говорите. Ну, тут, мне кажется, все было понятно. Итак, «Тополиный пух», легендарная песня группы «Иванушек Интернешнл», сегодня в первой битве их песен у нас победила. «Реви, реви», прощаемся с тобой. А вот «Тополиный пух» прямо сейчас звучит в эфире на радость всех. Кто знает эту песню, кто не знает, давайте немножко погрузимся вот в этот летний вайб. Пух летит, все хорошо, солнце светит. Аудрюс сейчас нам солнце пришлет еще, будет все супер. Итак, поехали. Поехали.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное и интересное. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас сообщил, что страны Евросоюза обсуждают возможность высвободить значительные объемы топлива из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен. Ранее Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным возобновить поставки российского дизеля. Однако, по мнению Савицкаса, заявленные объемы вряд ли заметно повлияют на цены. При этом Евросоюз не намерен менять курс на отказ от российских энергоресурсов.
0: Голоса регионов.
1: Министерство культуры Литвы запросило дополнительные 7 миллионов евро на восстановление исторического здания центрального почтомата Клайпеды. Сейчас вопрос финансирования обсуждается с Министерством финансов. Напомню, что здание пустует с 2019 года и постепенно разрушаются. Городские власти предлагают передать комплекс самоуправлению, чтобы заняться его восстановлением. Между тем, в этом году Панивежис украсят к Рождеству в стиле «Лес огни». В центре города появятся многочисленные натуральные елки и световые декорации. На площади Лайсвис установят главную елку высотой около 14 метров. Праздничное оформление обойдется городу почти в 150 тысяч евро. Завершить же украшение города и зажечь главную елку планируют 27 ноября. Мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщил, что сильный ветер не нанес курорту серьезного ущерба. «Ничего страшного не произошло. Это обычный осенний шторм у моря. Вчера вечером, когда в социальных сетях начали распространяться фотографии, все выглядело гораздо страшнее», – написал мэр в Facebook. Ветер разбросал ветки, листья и хвою, а волны местами размыли дюны. Коммунальные службы уже убирают город, правда, им мешает дождь. Такое уж море. Оно живое, непредсказуемое и каждый год напоминает о своей силе, отметил мэр и пообещал, что приведет пляжи в порядок к весне. В бесплатном приложении «Мажикетис» появились две новые функции – расписание общественного транспорта и график вывоза мусора. Теперь жители могут посмотреть автобусные маршруты и остановки, узнать даты вывоза отходов по своему адресу, настроить напоминания и добавить их в календарь. Приложение также позволяет следить за местными новостями и мероприятиями, участвовать в опросах и сообщать о городских проблемах. Скачать «Мажикетис» можно в Google Play и App Store.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет в переменных направлений. Днем температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла.
0: Вы слушаете «Радио Р».

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristatė.

0: 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT. Radio R.
1: Мы будем

0: Радио Р.
1: 11 часов в самой прекрасной стране этого мира. В эфире Радио Р сейчас все самое актуальное. Правящая коалиция Литвы не смогла договориться о новых мерах по снижению цен на топливо. Предложение уменьшить акцизы не получили поддержки. Пока же власти решили ограничиться скидками на общественный транспорт. До конца года билеты на местные поезда будут стоить на 50% дешевле. А с 1 ноября аналогичная скидка планируется на междугородние автобусы. В свою очередь, премьер-министр Медуга Синкевичус исключил снижение акциза на дизельное топливо. Любая мера, особенно снижение акциза, дорого обходится бюджету. По его словам, это создаст дополнительную дыру в бюджете, дефицит которого в следующем году может составить 3,8% ВВП. Лидер партии Вардан Лютвос Вергинию Синкевичу считает, что скидки на общественный транспорт недостаточны. Многие люди, к сожалению, не могут пройти эти 2-3 километра, а в некоторых местах автобус вообще не ходит. Он уверен, что при сохранении высоких цен к вопросу придется вернуться. Ну и между тем, председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Аурелиус Верига раскритиковал отказ от предложения его партии. «Мы предлагали и снижение акциза, и решение по так называемой сверхприбыли. Основные партнеры по коалиции не поддержали это предложение. По его мнению, если ситуация ухудшится, власти будут вынуждены вернуться к обсуждению». Политический комитет Уждрускинкус утвердил кандидатуру Ричардаса Малиновскаса на выборах мэра в марте 2027 года. Напомню, что в сентябре суд оставил в силе приговор по делу о торговле влиянием, после чего политик лишился должности, которую занимал более 26 лет. «Для меня Друскиненкай – не политический проект и не очередной срок. Это часть моей жизни», – заявил Малиновскас. О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабый, переменных направлений. Днем температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду.

0: Реклама.
1: Гастроли Вильнюсского старого театра в Центре культуры Новой Вильни в октябре, ноябре и декабре. Каждый месяц новый спектакль и новая встреча с театром. Подробная информация на сайтах sianasis.lt и nvkc.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе,

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 1 ноября в Литве получить права на управление мопедами и легкими квадроциклами, включая микроавтомобили, можно будет только с 16 лет вместо нынешних 15. Кроме теоретического экзамена, потребуется сдать и практический. Изменения связаны с растущей популярностью такого транспорта среди подростков. Депутат Сейма Витутас Кернагис предлагает запретить использование и копирование голоса человека без его согласия, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Сегодня технологии позволяют создать такой голос, что слушателю трудно отличить его от настоящего, отметил политик. Законопроект призван защитить людей от мошенничества, поддельных записей и незаконного использования голоса в рекламе. Для пародии и сатиры предусмотрены исключения, если они не вводят людей в заблуждение. Новые правила предлагают ввести с мая следующего года. Канцлер Сейма Альгердас Станчайтес вместе с советницей провел рабочую неделю в Танзании, что в Африке, где участвовал в международной встрече представителей парламентов. Вице-спикер Сейма Виктория Чмелита-Нильсон усомнилась в необходимости такой поездки, назвав ее формат необычным. В канцелярии пояснили, что визит состоялся по официальному приглашению, а расходы на перелет, проживание и суточные составили около 2600 евро. При этом вице-спикера Ринта Лейпута заявила, что не видит в командировке проблемы. Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене второй год подряд возглавила рейтинг самых влиятельных государственных служащих страны по версии Дельфи. За нее проголосовали 66% участников опроса. Второе место занял глава службы спецрасследований Линас Пернавас, третье – командующий армией Раймундас Вайкшнерас. В пятерку также вошли глава департамента государственной безопасности Ремигиус Бридикес и председатель Конституционного суда Томас Давулис. В опросе участвовали 1145 представителей политики, бизнеса, СМИ и других сфер. В воскресенье в возрасте 77 лет скончался известный литовский журналист и телеведущий Хенрикас Вайтекунас. Он много лет работал репортером программы «Панорама» на литовском телевидении, создал 15 авторских передач и вел популярную телеигру «Касла и Мясмильона». Вайтекунас также писал книги, преподавал журналистику и занимался благотворительностью. Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил и президент Гитанас Науседа. Хенрикас Вайтекунас – легендарный журналист, которого истории и жизни простых людей интересовали больше, чем политика. Он умел смотреть на повседневность с мягким юмором, а на сложные жизненные испытания с мудростью и верой, говорится в соболезновании главы государства. И о погоде. Завтра в Литве местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда?

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Из-за сильного ветра и дождей в Литве за выходные пожарные спасатели 101 раз выезжали устранять последствия непогоды. В пятницу было зарегистрировано 84 вызова, в субботу еще 17. Больше всего происшествий пришлось на побережье. Деревья падали преимущественно на дороге, но в нескольких случаях повредили автомобили. В Клайпеде одно дерево упало сразу на 3 машины, другое частично проникло через оконный проем в квартиру. Кроме того, сильный ветер опрокинул прицеп торгового киоска на припаркованный автомобиль.
0: Голоса регионов.
1: Государственный совет по регулированию энергетики обновил правила расчета стоимости обработки коммунальных отходов. Теперь постоянные расходы будут распределяться между самоуправлениями в зависимости от числа жителей, а переменные – от количества мусора. Кроме того, муниципалитеты смогут устанавливать разные тарифы на смешанные и отсортированные отходы. При этом обработка отсортированного мусора будет обходиться дешевле, что должно стимулировать жителей сортировать отходы. Сегодня Совет Вильнюсского района в третий раз обсудит переименование улиц, названных в честь польского кардинала Хенрика Гульбиновича, которого Ватикан наказал за сексуальное насилие над несовершеннолетними и сокрытие подобных преступлений. Улицу в Буевиджай предлагают назвать Буевиджу, а в Неменчине – в честь Габриэлюса Яноса Ментявичуса. Ранее депутаты дважды отклоняли эти предложения, а последнее заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Демократический союз «Вардан Литувас» представил более 30 кандидатов на муниципальные выборы 7 марта 2027 года. За пост мэра Вильнюса будет бороться депутат Сейма Екатерина Раяка, Клайпеды Раса Бекиженя, Щауляй Домас Гришкявичус, Утяны Эймонтас Пуджокас и действующий мэр Умерского района Дарюс Варнас намерен переизбраться. На Вильнюсском районе партия выдвигает Дарюша Литвиновича. Председатель партии Вергению Синкевичус отметил, что демократы планируют выставить кандидатов примерно в 56 из 60 самоуправлений страны. С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, в Вильнюсе официально начинается отопительный сезон. В большинстве домов с современными системами отопления можно было включить еще с 1 октября. А теперь тепло поступит и в остальные здания. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 30 сентября. С 12 октября отопление также включат в Понневежисе и нескольких районах Литвы. В Каунасе пока начинать отопительный сезон не планируют.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте «Билетей». Звук живой.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В ночь с 24 на 25 октября Литва перейдет на зимнее время. В 4 часа утра стрелки часов переведут на час назад, поэтому жители смогут поспать на час дольше. В этом году перевод часов состоится раньше, чем в последние несколько лет. Между тем, в Евросоюзе продолжают обсуждать отмену сезонного времени. Министр транспорта Литвы Юра Стаминскас призвал страны Балтийского региона совместно добиваться отказа от перевода часов. Однако окончательное решение на уровне ЕС пока нет. Министерство внутренних дел Литвы предлагает с февраля 2027 года разрешить использование только номеров, выданных регитра. Сейчас некоторые водители заказывают дубликаты у частных компаний, но такие таблички могут не соответствовать требованиям. В министерстве считают, что это затрудняет контроль на дорогах и повышает риск подделок. В прошлом году регитра выдала более 17 тысяч дубликатов номеров. Председатель еврейской общины Литвы Фаина Куклянски заявила о росте тревоги из-за антисемитизма. «Нам уже трижды угрожали взорвать синагогу и убить евреев», — рассказала она. По словам Куклянски, община вынуждена самостоятельно заботиться о безопасности, но не имеет необходимых полномочий и средств. Сейчас рассматриваются три дела об антисемитских нападениях. В одном из них виновный уже установлен. Куклянски призвала власти усилить охрану еврейских учреждений и уделять больше внимания предотвращению угроз. Литовская геологическая служба сообщила, что впервые получила надежные инструментальные данные, подтверждающие природное тектоническое происхождение землетрясений на территории нашей страны. Два слабых подземных толчка произошли 14 декабря прошлого года на западе Литвы, недалеко от Гаргждай. Их магнитуда составила 2,7 и 2,4. Результаты исследований подтвердили специалисты Института сейсмологии Хельсинкского университета. Ученые подчеркивают, что землетрясения были слабыми, однако их регистрация имеет большое научное значение и позволяет лучше изучить тектоническую активность Западной Литвы. И о погоде. Завтра в Литве местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету.

любовь сохранит нас всех, утолит весь душевный голод, и дуэтом станет соло. Путь был голок меж тех елок. Лишь любовь сохранит наш век.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго и потрясающего дня на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова. Это хороший день и первый рабочий день этой недели. Несмотря на то, что понедельник всегда день тяжелый, я надеюсь, что вы в прекрасном настроении и готовы проживать этот день дальше. Ну, ладно, проживать звучит как-то очень пессимистично. Жить и кайфовать в течение этого дня, да и, в принципе, всех последующих. Сегодня у нас 12 октября, красивейшая дата, и пробежимся по праздникам, которые люди придумали и еще и отмечают. Ну, во-первых, сегодня день закрытия дачного сезона и огородного, получается, тоже. Ну, как бы самое время. Холода уже пришли, несмотря на то, что солнышко сейчас вроде как светит, но оно уже не такое теплое, как, например, было где-то в середине сентября. Поэтому давайте, закрывайте все свои дачные сезоны. Надеюсь, урожаем вы все довольны. Ну и просто будете кайфовать. Боже мой, дальше, когда будет зима, хотела сказать, в течение зимы, но почему-то решила сформулировать это огромным количеством никому не нужных слов. Еще сегодня день шоколадных сюрпризов. Все любители шоколада, я вас поздравляю. Ваш повод сегодня не отказывать себе в сладостях и что-нибудь вкусненькое купить. Международный день дайвера тоже сегодня отмечается. Мало ли кто-то у нас есть из слушателей, кто занимался дайвингом. Я вот всегда хотела, но как-то страх вот этой глубины, не знаю, он меня немножечко останавливает. Но как знать, может быть, с течением времени я все-таки осмелею и это сделаю, потому что вот страх высоты я немножечко поборола, прыгнув с чуваком, которого я даже не знала, с этим парашютом, ну, как-то параглайдинг называется, там такой парашют, но ты при этом бежишь просто с горы и прыгаешь в пропасть. Ну, такие безумные истории в моей жизни. День логиста тоже сегодня отмечается. Если вдруг есть среди наших слушателей логисты, да, или, в принципе, те, кто работает в логистической отрасли, я вас поздравляю. Международный день вопля разочарования тоже сегодня отмечается. Но это буквально идеально созданный, подобранный для понедельника день, потому что именно с этим воплем разочарования я сегодня, судя по всему, поднималась с кровати. Я все думала, как это называется. А вот это вопль разочарования. И день испанского языка тоже сегодня. Если вдруг вы, например, хотели заняться чем-нибудь новым, найти себе какое-то хобби, то, возможно, стоит сделать это с помощью изучения нового языка. Это, кстати, очень полезно, в принципе, для нашего мозга. И я вот тоже подумывалась засесть за изучение какого-нибудь языка. Что-то все смотрела в сторону итальянского. А вот тут думаю, может, правда, за испанский взяться. Почему бы и нет? Тоже воспринимать это как знак. Имени на сегодня у Ивана, дорогие Иваны, я вас поздравляю с вашим днем. Ну что же, как всегда, на протяжении 2 часов я буду с вами. Что-нибудь новенькое узнаем, музыку новую послушаем. Ну и, конечно же, будем наслаждаться компанией друг друга.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Мы много во всяких фильмах и художественных книгах слышим о кругосветных путешествиях, как кто-то на какой-то лодке отправился, либо на катере, либо на чем-нибудь еще. Но почему-то, не знаю, как вы, но я не слышала о людях, которые пешком в кругосветку пошли. Так вот, например, британец один есть, который 28 лет шел вокруг света и только сейчас возвращается домой. Вы вообще представляете? Этого британца зовут Карл Бушби, и он начал путешествие в ноябре 1998 года и преодолел за это время 29 стран на своих двоих. Делал он это либо идя пешком, либо вплавь. И все вещи он вмещал в такой небольшой тележке, которую даже прозвал зверьком. За последним препятствием Бушби стал Ла-Манш. На прошлой неделе он приплыл из Франции, боже мой, на английский берег у Дувра, и там его уже встретили его папа, братья, друзья из детства. И он не ожидал, что эта поездка окажется настолько продолжительной, потому что его постоянно останавливали какие-то там вопросы с документами, то пандемия, то какие-то кризисы. Но для него безумно было важно закончить начатое. И после всех этих лет очень приятно чувствовать под ногами родную землю, говорил он, и что все было непросто, но трудности — это одна из причин, по которым он это делает, чтобы доказать, что способен на большее, чем сам о себе думает. Ну, это что-то, я не знаю, из, наверное, категории фантастики. Вот просто прикиньте, решиться пройти там 29 стран пешком и делать это на протяжении 28 лет. Я даже боюсь, я даже не представляю, как его жизнь, в принципе, строилась на протяжении всех этих 28 лет. Ну, то есть он постоянно в движении находился, или он, например, на несколько месяцев мог засесть там. Ну, как это вообще происходит? Потому что у меня понимание, сколько тебе нужно там пройти шагов и времени, сколько для этого нужно, чтобы пройти 29 стран, примерно никакого, а еще и вплавь там какие-то места преодолевать. Знаете, я вот подумала, что каждый раз, когда я буду ныть, что мне надо пройти там где-то лишние 100 метров, я буду вспоминать этого парня и просто говорить, что, в целом, как бы, лишние 100 метров не проблема пройти. И даже вот 3 километра от работы до дома тоже вообще ерунда по сравнению с тем, что сделал вот этот мужчина. Поэтому, слушайте, история действительно очень классная, и она, правда, нам доказывает, что иногда мы себя как-то недостаточно оцениваем, недооцениваем. У меня сегодня, видимо, проблема с тем, чтобы одно слово употреблять вместо 10 объяснительных. Но мы очень часто себя недооцениваем. И для того, чтобы прыгнуть выше своей головы, это, кстати, можно, но не всегда нужно, нужно вот сделать такую обычную вещь, о которой вы, возможно, мечтали когда-то, но как-то все до нее не добирались. Просто представьте, какой кайф вы испытаете, когда наконец-то сделаете то, о чем думали так долго и так сильно, назовем это так. Поэтому огромные приветы летят этому чудесному мужчине британскому. Я надеюсь, что он быстро восстановится, и, может быть, еще придумает какой-нибудь такой подвиг. Классно же?
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но... Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты.ЛТ.

0: Этот день в истории музыки.
1: Где понедельник, там и рубрика «Радар новинок». Я продолжаю по пятницам слушать, что же там на музыкальных площадках выходит, что-нибудь выбираю, потом вам в эфире включаю. В этот раз мое внимание привлекла песня «Листья» группы ЛСП, но перед тем, как ее поставить, немножко расскажу про ЛСП. Это вообще музыкальный проект, за которым стоит Олег Савченко такой, но изначально это был не сольный исполнитель, а дуэт Олега и саунд-продюсера Рома Англичанина. Причем их сотрудничество началось довольно необычно. Обычно, по воспоминаниям самого Олега, они познакомились на вечеринке с Ромой, несколько часов поговорили о музыке, а потом уже обменялись своими наработками. Ну и Рома прислал музыкальную заготовку, Олег — текст, и в итоге так появилась их первая песня, которая называется «Номера», и вышла она в мае 2012 года. И именно Рома Англичанин в свое время посоветовал Олегу серьезно заняться вокалом. В итоге тот обратился к преподавателям, которые ему помогли голос поставить, дыхание поставить, и до этого артист в значительной степени, ну, развивался творчески, музыкально, самостоятельно. В 17 году, правда, Ромы Англичанина не стало, но Олег решил продолжить проект, и поэтому ЛСП сохранил название, хотя его музыкальная история, по сути, разделилась на таких два разных периода. Ну и вот 9 октября уже этого года ЛСП представил новую песню «Листья», и интересно, что она стала таким своеобразным продолжением другой композиции. Еще в июле Олег выпустил трек с песней «Лето», возможно, где-нибудь в декабре мы получим песню «Зима», но песня, правда, очень здоровская, и он в ней, по сути, обратился к завершению вот этого летнего сезона, ну и в качестве метафоры приводит любовь, которая с этим же летним сезоном и завершилась. Правда, здоровская песня, такая очень романтичная, мне нравится, как исполнители, которые изначально такие прям хип-хоп исполнители, даже рэп-исполнители, переходят во что-то чуть более музыкальное, может быть, даже джазовое слегка, ну и такое прям певческое. Поэтому впервые на волнах Радио Р с радостью представляю ЛСП с песней «Листья». Надо

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 1 мая в Литве действуют новые правила, запрещающие медицинским учреждениям взимать дополнительные платежи за услуги, которые оплачиваются больничной кассой. Однако представители пациентов сообщают, что некоторые клиники продолжают находить способы брать деньги. Например, бесплатный анализ крови может сопровождаться платой за забор крови. С мая государственная больничная касса получила 5 жалоб, 3 из которых подтвердили. При этом запрет не распространяется на добровольно выбранные дополнительные услуги повышенного комфорта и некоторые более дорогие медицинские изделия. Медучреждения обязаны предлагать пациентам полностью бесплатный вариант в рамках оплачиваемых государством услуг. Сейм Литвы начал рассматривать поправки, предусматривающие выплату компенсации жителям, которые остались без электричества более чем на 24 часа. Сейчас компенсации положены после 72 часов отключения, а со следующего года этот срок должен сократиться до 48 часов. Авторы инициативы считают, что новые правила заставят оператора ЭСА быстрее восстанавливать электроснабжение после бурь и других чрезвычайных ситуаций. Также предлагается возмещать жителям необходимые и обоснованные расходы, возникшие из-за отключений. Поправки прошли первое рассмотрение, дальнейшее обсуждение в Сейме назначено на 10 декабря. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас сообщил, что страны Европейского Союза обсуждают возможность высвободить значительные объемы топлива и стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен. Ранее Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным возобновить поставки российского дизеля. Однако, по мнению Савицкаса, заявленные объемы вряд ли заметно повлияют на цены. При этом Евросоюз не намерен менять курс на отказ от российских энергоресурсов. Во время прошедшей в выходные 41-й благотворительной акции «Мейсто Банкас» жители Литвы пожертвовали 298 тысяч единиц продуктов на общую сумму 464 тысячи евро. Это лучший результат осенней акции с 2020 года. Чаще всего люди передавали макароны, крупы, мясные и рыбные консервы, растительное масло и сахар. Акция проходила в 374 магазинах в 70 городах и населенных пунктах Литвы. Собранные продукты через Продовольственный банк и благотворительная организация передадут нуждающимся жителям. И о погоде. Завтра в Литве местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Радио хорошего настроения.
1: Мы радуемся трофеем.

0: до утра.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте «Билетей». Звук живой.
1: Радио

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Продолжаем движение по хорошему дню на волнах Радио Р новостями из нашей любимой соседней Польши, потому что там водителей начали ловить за мигание фарами. И сделают это все с помощью дронов. В общем, полицейский квадрокоптер, значит, отслеживает автомобилистов, которые предупреждали встречных водителей о том, что где-то впереди есть либо пост дорожной полиции, либо какая-то проверка, либо радар, и все это делалось с помощью мигания фар. И после этого нарушителей уже перехватывал другой патруль. И за такой сигнал водителям в итоге выписывают штраф в размере 200 злотых и 4 штрафных балла. 200 злотых — это где-то 43-45 евро, что-то вот около того. И, собственно, таким образом отслеживают вот водителей, которые неправомерно используют вот эти вот все световые сигналы на дороге. И в Литве, кстати, тоже за это предусмотрены штрафы от 30 до 90 евро. Просто у нас пока не делают подобного рода рейды, ну и прям вот так напрямую не наказывают. Хотя как наказывают, тоже вопрос. На камеры это, по-моему, вроде как не попадает, но не суть. То, что у нас пока нет таких рейдов, не значит, что их и не будет, потому что мы же очень привыкли к тому, что там между странами делимся опытами друг друга. Если у кого-то это сработало хорошо, то потом это применяется в других странах. То есть вполне реально, что у нас что-то такое именно вот конкретно на это нарушение может проводиться. Ну, я в вопросе рейдов. А пока у нас рейды проводятся так, у нас начинается месяц, полиция выкатывает список, что, когда она будет проверять, и, собственно, ну, водители потенциально могут подготовиться. Но в целом, конечно же, лучше всегда быть готовыми, оценивать свои возможности, ну и со звуковыми сигналами и световыми сигналами тоже быть поосторожнее. Я, конечно, очень понимаю, что у нас водители, правда, невероятно дружелюбные, добрые. Ну, ладно, не только когда там кто-то тупит и другой пибикает ему в машину, но когда, например, кто-то кого-то пропускает, сразу благодарят, включают аварийку, ну и вот такие предупреждения. Но нужно быть все-таки внимательнее и постараться не попадаться. Ну и помнить о том, что есть, конечно же, правила, которым стоит следовать. Поэтому вот такая вот новостишка. Приведет ли это к чему-нибудь у нас, пока непонятно, но если вдруг что-то у нас такое решат провести, то обязательно вам сообщим.
0: Радио Р.

0: Реклама. Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Р. Хороший день.
1: Итак, дамы и господа, холодных дней у нас будет в ближайшее время все больше. Значит, что на мероприятия ходить нужно, но желательно туда, где будет тепло, уютно и, возможно, даже очень горячо. Вот, например, 13 ноября в 19 часов в концертном зале Компенса состоится концерт известнейшего итальянского трио «Апассионанте». Вообще, «Апассионанте» в переводе с итальянского — это страстный, волнующий. Группа профессиональных оперных певиц из Италии, которая объединяет аж три сопрано. Они получили мировое признание как первый исключительно женский коллектив, который начал профессионально исполнять музыку в жанре, который называется «Оперетик-поп-кроссовер». То есть это, по сути, стык такой оперы и поп-музыки. И их визитная карточка — это сочетание традиций классического оперного вокала средиземноморского темперамента, мы знаем все прекрасно, какой темперамент потрясающий, жгучий у итальянцев, ритмов современной поп-музыки и особой сценической элегантности и, конечно же, женского обаяния. И вы думаете, вот что это я вам так рассказываю и не сдаю все явки и пароли? Билет, кстати, на сайте билеты.лт. Но в нашем фейсбуке «Радио Р» проводится конкурс, где можно выиграть билеты на вот это потрясающее шоу. Но конкурс не простой, а золотой, как говорится. В общем, смотрите. Я заканчиваю этот выход. Дальше там у нас несколько песен идет. И в рамках одной из этих песен, то есть прям вот где-то посреди песни, я скажу кодовое слово, которое вам нужно запомнить. И потом прийти в комментарии на нашем фейсбуке «Радио Р», вписать в комментарии это слово кодовое, которое вы услышите, и стать участником розыгрыша. В эфире, кстати, тоже розыгрыш проведем. Обо всем вам расскажем. А пока вот в ближайшие пару песен слушайте внимательно, потому что там будет названо кодовое слово, которое поможет вам стать участником розыгрыша.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: кодовое слово для желающих принять участие в розыгрыше билетов на концерт «Апассионанте» в нашем фейсбуке «Радио Р» – «Аморе», что с итальянского переводится как «любовь».
1: Громче крики, громче звуки, поднимите ваши руки. Эта вечеринка просто класс.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: На этой ноте я, Ангелина Гудкова, мои дорогие хорошие, завершаю свою часть хорошего дня. Желаю вам потрясающего продолжения вечера понедельника. Надеюсь, что вы не слишком сильно устали, потому что впереди еще вся неделя. Поэтому используйте это время для отдыха, для наслаждения хорошей погодой. А мы с вами услышимся завтра.
0: Радио R. На волне хорошего настроения.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа посетил в Каунасе военные учения «Перкуна Гряусмас 2026 и подчеркнул, что безопасность страны зависит от готовности армии, государственных учреждений и сотрудничества с союзниками по НАТО. Во время учений проверяют мобилизационные процедуры, охрану границ и критической инфраструктуры, а также готовность реагировать на гибридные киберугрозы. В сентябре и октябре на службу в различные подразделения планируется призвать до 2400 резервистов. Еще более чем с 5000 свяжутся для уточнения данных. Часть мероприятий проводится во взаимодействии с международными учениями НАТО.
0: Голоса регионов.
1: В Вильнюсе начался заключительный этап ремонтных работ на Белом мосту. С 12 октября до конца месяца на участке со стороны улицы Упис будут укладывать асфальт, очищать и красить металлические конструкции. На время работ движение велосипедистов по мосту ограничат. Пешеходам также рекомендуют выбирать альтернативные маршруты из-за возможной пыли. Обойти ремонтируемый участок можно по лестнице рядом с зоной фудкортов, а перейти реку Нерис по Зеленому мосту. В Вильнюсском районе второй раз за месяц не состоялось заседание Совета самоуправления из-за отсутствия депутатов партии «Избирательная акция поляков Литвы. Союз христианских семей». На заседании планировалось рассмотреть переименование двух улиц, названных в честь кардинала Хенрика Гульбиновича, в отношении которого Ватикан применил санкции за сексуальное преступление против несовершеннолетних и сокрытие подобных преступлений. Мэр района Роберт Духневич обвинил депутатов в затягивании решения и предупредил, что из-за несостоявшегося заседания откладывают также важные финансовые и коммунальные вопросы. Представители партии отрицают бойкот, объясняя отсутствие объективными причинами. Следующее заседание назначено на 16 октября. С началом отопительного сезона большинство крупных самоуправлений Литвы отмечает рост числа заявок на компенсации. В Каунасском районе их стало на 35% больше, в Кедайняйском на 29%, в Клайпеде на 14%. При этом в Вильнюсе заявок стало на 9% меньше, чем год назад. Рост обращений связывают с подорожанием отопления, отменой льготного НДС и изменениями условий социальной помощи. Подать заявление на компенсацию можно в течение всего отопительного сезона. Министерство культуры Литвы запросило дополнительные 7,3 миллиона евро на восстановление исторического здания центрального почтомата Клайпеды. Сейчас вопрос финансирования обсуждается с Министерством финансов. Здание пустует с 2019 года и постепенно разрушается. Городские власти предлагают передать комплекс муниципалитету, чтобы заняться его восстановлением. В будущем здесь планируют открыть Центр искусства и науки имени астронома Фридриха Аргеландера.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Во вторник ночью облачность немного рассеется. Кратковременные небольшие дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха ближайшей ночью 2-7 градусов тепла. Однако на поверхности почвы на большей части территории Литвы ожидаются заморозки до минус 2. Днем завтра плюс 10, плюс 15. Ветер слабый, небольшие дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Ну что ж, октябрь уверенно приближается к своей середине, осень набирает обороты, равно как и всякие простудные заболевания. Кашель, сопли, вопли, вот это все, как говорят врачи, только-только начинается. Поэтому все, что было до этого, это еще цветочки, ягодки, вот-вот. Но я желаю вам крепенького здоровья, абсолютного удовольствия на волнах радио «Р». Хороший день у вас сегодня и точно всю эту неделю, а потом весь месяц, год и все это столетие, тысячелетие. Всегда желаю вам всего самого-самого-самого. Во-первых, спасибо, что вы на нашей волне. Во-вторых, напоминаю вам, что мой немножечко осипший гнусавый голос будет доноситься из приемников в течение ближайших 2 часов. Естественно, сегодня буду рассказывать вам про все возможные народные рецепты лечения насморка, горла, кашля и всего остального. И напоминать, что стоит обращаться к врачам, даже если вам кажется, что простуду вы можете легко перенести. Потому что я вот вроде бы как простуду легко перенес на ногах, и уже 2-ю неделю вы сами слышите это журчание, шипение и хрипение в моем голосе. Поэтому лечиться нужно так, чтобы долечиваться, а не просто снимать симптомы. Хорошего вам дня, Женя Соленков с вами ближайшие 2 часа. Гоу, гоу, гоу!
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: 12 октября, понедельник, начало рабочей недели, и мы начинаем с того, что сегодня день закрытия дачного сезона. Но нет, погодите, давайте мы с вами договоримся, что дачный сезон, возможно, закрывает те, у кого на даче огород, у кого на даче много работ и забот. Но, как показывает практика, нынешняя дача – это в первую очередь место отдыха поближе к природе, подальше от городского шума. И в этом плане дача, если на ней стоит какой-нибудь домик, это круглогодичная история, потому что сбежать куда-то в тишину хочется всегда. Международный день дайвера, уважаемые дайверы, если вы нас слушаете, я вас поздравляю с вашим международным днем. Если вы не знаете, кто такие дайверы, то в целом можете даже не забивать себе голову. День 6 миллиардов. Казалось бы, угадайте, про что это? Нет, нет, нет, это не про какой-нибудь очередной big deal на такую сумму и даже не состояние Илона Маска, потому что там оно гораздо-гораздо больше. День 6 миллиардов – это тот день, который наступил 27 лет назад, 12 октября, потому что население, народонаселение нашей планеты, нашей Земли, земелюшки, друзья, перевалило за эту отметку. А сейчас на планете живет, сколько вы думали? А давайте-ка делаю ставку. Я говорю, что 7200. Вот 7 миллиардов 200 миллионов. А сейчас пишу чату GPT. Население нашей Земли сегодня. Земли с большой буквы, чтобы он не рассказал мне про население нашей Земли, в смысле литовской. 8,3 миллиарда человек. По-моему, я на миллиард ошибся. Ничего себе! За 27 лет 2 миллиарда 300 миллионов сверху. Это говорит только о том, что продолжительность жизни увеличивается. Спасибо медикам за это. Значит, питание у нас получше, чем было пару десятков столетий назад, это точно, но даже там 200 лет назад, извините, пожалуйста, смертность была куда выше. Вот такие основные моменты сегодняшнего дня о том, что там есть еще в календаре. Господи, что делать с этим хриплым моим голосом, об этом обязательно мы поговорим немножечко позже. Но поздравляю всех армян, которые нас слушают, потому что сегодня 12 октября, знаете когда? 782 год до нашей эры был основан Ереван. Вот так вот. 2808 лет городу. Ничего себе! Ничего себе! Я даже не подозревал, что археологи докопались аж вот до таких дат. Но это круто, круто. Ладно, друзья, все. Всем хорошего настроения. Идем дальше.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: на работу. Тут еще моя коллега Ангелина Гудкова где-то бегала, тут что-то кипишевало. Начинаем с ней говорить, она говорит, ничего себе, у тебя голос хриплый. А ну, естественно, естественно, я как человек на пятом десятке начинаю жаловаться. Говорю, да вот, простуду не долечила, сейчас катастрофа. А тут начинается сразу. Значит, прошу заметить, моя коллега Ангелина Гудкова, это молодая дама такая, надавала мне советов, просто бабушка столько не надавала мне в жизни советов по всем возможным лекарствам, народной медицине, как правильно дышать над картошкой вареной, как компрессы ставить, куда горчичники прикладывать. Лучше календулой, говорит, полощи ты свое горло, чем солью, содой и прочим йодом. Я говорю, у меня свои рецепты. Она говорит, поверь мне, я знаю. Вообще хорошо, что это не трахеит. И я говорю, в смысле хорошо? Она говорит, у меня был два раза в жизни. Я говорю, бог тебе судья, это твой личный выбор. Хотя, казалось бы, два раза в жизни. Я-то думал, что ну, опыт... Ладно, не про это. Про то, что лечиться надо вовремя. Вот, мне пришло какое-то сообщение, это, наверное, кто-то из вас, наших радиослушателей, написал, слушай ты, хрипущий, надо слушать Гудкову и полоскать горло календулой. Можно, конечно, обращаться за народными советами, а можно обращаться за инородными советами, например, к искусственному интеллекту. И главное, не доверять всему тому, что он пишет, а проверять. Во всяком случае, хорошо, что какой-нибудь чат GPT напоминает о том, что нужно советоваться с врачом. Итак, что делать прямо сейчас, если у вас охрипло все? Вот как у меня охрип, я, значит, голос еще более-менее как-то звучит, но если вдруг пропадает голос, первое, что нужно делать, как можно меньше разговаривать. А это я сейчас послушал совет чата GPT, немножко помолчал, а потом думаю, видимо, мне нужно было в запросе уточнить, что у меня работа разговаривать. Говорит, главное, не надо шептать, потому что если у вас пропал голос, ну вот и вы пытаетесь что-то сказать, вот так вот вы перенапрягаете голосовые связки, и ваша катастрофа с горлом будет длиться еще дольше. Пить теплую воду часто небольшими глотками, можно с медом, но не горячий должен быть этот чай. Увлажнять воздух, полоскать горло теплой соленой водой 3-4 раза в день, а если болит горло, то здесь обезболы, если вам можно их принимать. Ну и всякие пастилки для горла могут уменьшить першение и боль. Так что вот такие вот дела, дамы и господа. Берегите себя, берегите свои голоса. Они нам еще пригодятся, всем нам. В следующем году на выборах, кстати, мэра, там самоуправление, все дела.
1: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Р.
1: Я просто хотел сказать, что ты точно.
2: Моя половина от нуля до ста. Выбираю тебя.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что возможное размещение ядерного оружия в стране рассматривается как мера сдерживания, не попытка обострить конфликт с Россией. По его словам, изменения позволят Литве теснее сотрудничать с союзниками по НАТО в сфере обороны. На прошлой неделе Сейм в первом голосовании поддержал предложение исключить из Конституции статью, запрещающую размещение оружия массового уничтожения на территории страны. Противники поправки считают, что такой вопрос необходимо вынести на референдум. Для окончательного изменения Конституции потребуется второе голосование не ранее, чем через 3 месяца. В каждом из 2 голосований поправку должны поддержать не менее 94 депутатов. Сейм Литвы начал рассматривать поправки, предусматривающие выплату компенсации жителям, оставшимся без электричества более чем на 24 часа. Сейчас компенсации положены после 72 часов отключения, а с 27 года этот срок должен сократиться до 48 часов. Авторы инициативы считают, что новые правила заставят оператора ЭСО быстрее восстанавливать электроснабжение после бури и других чрезвычайных ситуаций. Также предлагается возмещать жителям необходимые и обоснованные расходы, возникшие из-за отключений. Поправки прошли первое рассмотрение, дальнейшее обсуждение в Сейме назначено на 10 декабря. Министерство образования Литвы готовит поправки к законодательству, направленные на усиление защиты учителей от насилия, угроз и оскорблений. В Сейме также предложили разрешить школам исключать учеников за повторяющиеся случаи агрессии, угрозы и систематическое нарушение учебного процесса. Кроме того, учителям хотят предоставить право удалять с урока учеников, представляющих угрозу безопасности окружающих. Однако омбудсмен по правам ребенка предупреждает, что исключение из школы само по себе не решает проблему и требует четких правил. Между тем, с 9 октября в Литве начала работать линия учителей, где педагоги могут получить психологическую и юридическую помощь. Законодательные изменения пока находятся на стадии подготовки и обсуждения. Власти Литвы рассматривают возможность продлить 50% скидку на билеты поездов и междугородних автобусов до 31 марта 2027 года, если цены на топливо останутся высокими. Об этом сообщила вице-министр транспорта Давиле Суетайте. Напомним, скидка на внутренние железнодорожные рейсы действует с 9 октября до конца года, а на междугородние автобусы ее планируют ввести с 1 ноября после принятия необходимых поправок Сеймом. Для продления автобусных льгот потребуется решение правительства, а для поездов менять законодательство не нужно. Предварительно расходы государства на эти скидки до конца года оцениваются почти в 6 миллионов евро. Вильнюсская клиника «Сантра» сообщила, что состояние здоровья 99-летнего бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса улучшается. При этом он продолжает лечение и остается в больнице под наблюдением врачей. Напомним, что 26 сентября Адамкус был госпитализирован из-за внезапного ухудшения здоровья. После обследования ему провели хирургическую операцию, которая, по данным президентуры, прошла успешно. И о погоде. Ближайшей ночью синоптики обещают нам плюс 2, плюс 7. Однако на поверхности почвы в некоторых районах возможны заморозки до минус 3, минус 4. Завтра днем температура воздуха плюс 10, плюс 15, кратковременные дожди и не очень сильный ветер.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Продолжается «Хороший день» на волнах «Радио Р». В студии по-прежнему Женя Соленков. И вот, знаете, сейчас посмотрел и решил, что пора нам прямо сейчас переходить к нашей с вами любимой рубрике «Вы нам понаписали». Вопрос, который мы вам задавали в социальных сетях, звучит так. Люди, которые превратили свое хобби в работу, как вам с этим всем живется? И ответов не так много, как я думал, что будет, потому что это всегда интересно послушать. Кто там из великих когда-то сказал: «Найди дело, которое тебе нравится, и ты никогда не будешь работать». Что-то в таком духе. Ну, то есть, как по мне, так это такая, знаете, какая-то штука для очень молодых и юных специалистов, для людей, которые живут грезами, фантазиями. Надеюсь, что у многих, конечно, все это сбывается, но даже когда ты находишь дело, которое тебе нравится, если ты на нем зарабатываешь деньги, как бы тебе сильно это ни нравилось, в какой-то момент ты чувствуешь, что это твоя работа. А если это еще и что-то творческое, то вам, конечно, то там усилие, которое ты прикладываешь к тому, чтобы что-то из себя выжать, порой становится просто невероятно тяжелыми и обременяющими. Равно как сложно ходить в одно и то же место, в один и тот же офис и так далее. Итак, что здесь пишет? Вот нам Ирина написала, сейчас мы будем за нее радоваться. Прекрасно, с этим всем живу. Моя работа, моя любимая, есть место для творчества, я всегда в форме, помогаю людям себя хорошо чувствовать, востребована в любой стране, особенно если хороший специалист. И это причина, по которой я осталась в Литве. Интересно, чем Ирина занимается. Возможно, вот смотрите, всегда помогаю людям себя хорошо чувствовать, всегда в форме, то есть, возможно, она фитнес-тренер. И вот, к примеру, вас, дорогие работники Радио Р, могу научить практикам для хорошего самочувствия прямо на вашем рабочем месте, стрейчинг сидя в офисе. О, я нашел, кто ко мне как-нибудь зайдет на интервью, и мы еще снимем видос. Что такое стрейчинг? Надеюсь, это не очень больно. И, ну, так сказать, не требует участия других людей. Итак, Бажена пишет: «Обожаю то, что делаю. Это приносит мне много позитива. Знакомлюсь с классными людьми, подтягиваются те, кто на моем вайбе. Что может быть лучше, когда зарабатываешь с того, что любишь делать?» Вот что любит делать Бажена, я пока не знаю, потому что на аватарке она сидит на мотоцикле. Может быть, она учит водить мото? Кто знает? Сейчас посмотрим. Пока ничего не понял. Но оно и не надо. Не надо понимать чужую профессию. Нравится человек, слава богу, пусть занимается. Так. Самое лучшее, что могло случиться в моей жизни, это то, что я свое хобби превратила в работу, нам пишет Армина. Делаю то, что приносит удовольствие и радость деткам и взрослым. Швянт из пасока. Вот так вот, пожалуйста. И Bubblegum вот здесь написано. Все понятно. Дарит радость людям за деньги. Все правильно. Все довольны. Доволен тот, кто услугу предоставляет. Да, действительно, это здорово, когда ваше хобби – это ваша работа. Во всяком случае, так гораздо легче переживается ее огромное количество. С другой стороны, не зря говорят специалисты, что если хотите как следует отдохнуть, нужно переключить свое внимание и заняться чем-нибудь другим. Поэтому здорово, когда кроме того, что ваше хобби стало вашей работой, здорово, чтобы было еще одно хобби, которое просто хобби.
0: Радио Р.

0: Р. Хороший день.
1: Дорогие мои хорошие, знаете, листаю вот новостную ленту и понимаю, что прям не с чем к вам таким выпрыгнуть и рассказать что-то интересное, позитивное, а улыбаться всему безумию, которое происходит в этом мире, уже сегодня, во всяком случае, нет сил. Так, но, если как следует пошерстить интернеты, то можно собрать какие-нибудь хорошие новости со всей планеты. Итак, поехали, ищем что-то хорошее в нашем не совсем адекватном мире. Африка. Там, между прочим, активно восстанавливают популяцию белых носорогов. И в рамках проекта 745 животных переселили на 19 охраняемых территорий. И самое приятное, это то, что у этих животных уже родились 89 детенышей. То есть носороги не просто осваиваются в новом месте, но и вполне себе успешно занимаются продолжением рода, а когда-то они находились прямо на грани исчезновения. Мы можем порадоваться за носорогов. Хоть кому-то прям очень хорошо на этой планете. От кого-то люди, так сказать, отцепились и помогли носорогам выживать. В Германии бывшие угольные карьеры превращают в озера. Вот, кстати, отличный проект. На месте промышленного ландшафта создают целую систему из 23 водоемов. Видимо, они будут очень глубокими, но все равно лучше уж озера, чем вот это все раскопано, отвратительно выглядящая замученная земля. Там, где добывали уголь, теперь формируют огромную водную экосистему. Надо взять это всем странам на вооружение. Дальше. В Южной Америке ученые исследовали восстановление тропических лесов Эквадора и обнаружили удивительную штуку. Примерно 90% растительного разнообразия может вернуться всего за 30 лет. Причем лесу помогают птицы, обезьяны, летучие мыши, которые разносят семена. Получается, природа, если ей не мешать, она умеет великолепно восстанавливаться и, главное, может сделать это очень быстро, если дать ей такую возможность. Ученые Оксфордского университета обнаружили, что некоторые иммунные клетки мозга способны буквально очищать нейроны от вредных белковых скоплений, связанных с болезнью Паркинсона. Как говорят врачи и специалисты, вот эти ученые, до готового лекарства еще далеко, но в руки им, конечно, искусственные интеллекты, которые сейчас помогают быстрее находить нужное соединение лекарственное. Так что это открытие в перспективе, даже в ближайшее, должно помочь разработать новые методы лечения болезни. Вот так вот, понимаете? Новости есть все-таки в мире позитивные. Что-то хорошее происходит вокруг. Носороги рожают, леса возвращаются, бывшие карьеры становятся озерами, а ученые продолжают лечить болезни и близки к тому, чтобы излечить то, что было неизлечимо еще совсем недавно. Здорово, здорово. Нужен какой-то позитив в наши серые будни. Я надеюсь, что его сейчас привнес. Не знаю, насколько носороги могут вам поднять настроение, но давайте радоваться, что рождаемость у носорогов, она бьет рекорды, и демографический кризис преодолен. Надеюсь, что наверное, правительство наше надеется, что в Литве мы тоже возьмем пример с белых носорогов, потому что демографический кризис в стране ощутимый. Радио.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Уважаемые дорогие наши, прошу простить и понять меня, вот я имею в виду за мой голос, немножко хриплый, такой слегка вялый, что-то меня чем дальше, сегодня идет времечко рабочее, чем ближе вечер и желание свалиться куда-нибудь под одеяло, тем сильнее меня размазывает и перебивает. Я надеюсь, что легкий озноб, который пробегает по организму, это еще не совсем болезнь, возможно, предтеча, так сказать, какая-то серьезной простуды. Так что я убегаю лечиться. Вам же желаю оставаться здоровыми, бодрыми. Если вдруг немножко где-то что-то прихворали, пусть ваш иммунитет как можно скорее справляется со всеми этими осенними отвратительными хворями. Да нет уже просто сил. Сначала все дети по очереди у меня по три круга переболели. Супруга слегла на какое-то время. А теперь вот папка еще и без голоса остался. Если есть что посоветовать, давайте заходите в социальные сети Радио Р, либо ко мне в Инстаграм e.solenkov. Давайте дружить, рассказывайте, как правильно излечить свое горло, ухо, горло, нос. Нужен хороший лор или это бабушка-шептуха, чтобы зашептала скорее, чтобы все прошло. Вот в такие вещи начинаешь верить, когда уже просто задолбался пить всякие лекарства. Друзья мои, хорошего вам продолжения сегодняшнего дня и вечера. Надеюсь, что вы уже все добрались до дома туда, куда собирались. А если еще в дороге, то искренне верю, что там, куда вы направляетесь, вас очень сильно ждут. Не спешите, будьте внимательны за рулем. Спасибо, что с нами на одной волне. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики нам обещают температуру воздуха от плюс 2 до плюс 7 градусов. Однако на поверхности почвы во многих районах страны ожидается от минус 2 до минус 4. Завтра днем плюс 10, плюс 15, небольшие дожди, ветер средней силы.
0: Вы слушаете Радио Р.

Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Legenda europejskai popmuziki Tomas Anders в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
5: Радио Р.
6: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики нам обещают температуру воздуха от плюс 2 до плюс 7 градусов. Однако на поверхности почвы во многих районах страны ожидается от минус 2 до минус 4. Завтра днем плюс 10, плюс 15, небольшие дожди, ветер средней силы.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома.